0: Hit Radio 90. 90. Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.